скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Музыкальный пульс города.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.
2: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
1: Реклама.
4: Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день небольших удач и нечаянной помощи. Используйте такие приятные моменты по максимуму. Тельцы, день усыпления бдительности. Слишком комфортное течение дел может лишить вас внимательности. Будьте осторожны. Близнецы, ваши помощники – это здравый смысл и прошлый опыт. Придерживайтесь проверенных методов. Раки, от вас могут ускользнуть какие-то важные детали. Не стоит принимать окончательных решений, особенно относительно будущего. Львы, к вам могут прилипнуть нежелательные попутчики или нахлебники. Опасайтесь интриг в ближайшем окружении. Девы, кто-то может перейти вам дорогу или задеть ваши финансовые интересы. Следите за тем, чтобы ваши симпатии не вредили вашему кошельку. Весы, могут снова произойти события, которые уже вызывали ваше раздражение. В этот раз будет шанс избавиться от этих проблем навсегда. Скорпионы, неудачный день для траты денег, особенно на большие, дорогие вещи и технику. Также не стоит планировать поездки. Стрельцы, у вас появятся дополнительные точки опоры. Вы увидите, что некоторые дела идут явно лучше, чем вы ожидали. Козероги, хорошо бы добавить в дела немного импровизации. Это увеличит вероятность позитивного решения волнующих вас вопросов. Водолеи, делегируйте хотя бы некоторые дела. Группа поддержки позволит вам по-новому взглянуть на вопросы, которые кажутся неразрешимыми. Рыбы, у вас появится возможность, а главное желание, включиться в новое дело. И это отличный день для старта.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Сингапуре открылся мегапарк дикой природы Rainforest Wild Adventure. Концепция парка полностью исключает клетки и решетки. Животных отделяют скрытые рвы и естественные ландшафтные барьеры. Для туристов разработаны 5 уровней сложности маршрутов, от благоустроенных пешеходных экотроп до экстремальных альпинистских трасс. Главные фишки – гигантские качели, уносящие туристов на 8-метровую высоту над пропастью с дикими зверями, и скоростной зиплайн для обзора джунглей с высоты птичьего полета. Впервые в Юго-Восточную Азию завезли африканских акапи. Они очень скрытные, приходятся близкими родственниками жирафам, но имеют характерные полосы, как у зебры. В парке воссозданы интерактивные подземные пещеры с летучими мышами, а в зоне Мадагаскар в естественной среде обитают лемуры и экзотические птицы. На территории курсируют исключительно бесшумные электробусы. Зоны отдыха на открытом воздухе охлаждаются уникальной скрытой системой климат-контроля без использования стандартных кондиционеров. А сердцем комплекса стал ветеринарный госпиталь для диких животных. За радикально новый подход к экотуризму журнал «Тайм» уже включил этот объект в список лучших мест планеты 2026 года.
2: Реклама.
1: В магазинах «Победа». Стейк киты свежемороженый 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 июня 1926-го в Тибете был введен один из самых сомнительных налогов всех времен и народов – налог на уши. С его помощью Далай-Лама XIII собирал деньги на создание армии. Новый сбор никого не удивил, ведь уже было множество других налогов. На свадьбу, на право петь и танцевать, звонить в колокольчик, бить в барабаны. Налог на уши обязали платить всех, кто их носил. При этом потерявшие одно ухо в бою платили вдвое меньше. Собрать деньги на армию удалось всего за год. В мире существовало и до сих пор существует множество странных налогов. Например, в Англии в конце 18 века была пошлина на шляпы, от которой страдали модники. А Петр I вводил налог на бороду. В Венеции в самом конце 20 века появился сбор на посещение общественного туалета, но местные платят вдвое меньше туристов. В американском штате Арканзас с тех, кто делает татуировку или пирсинг, берут сбор 6% от стоимости услуги. Так власти борются с легкомысленным подходом жителей к своему телу. В сатирической сказке о Чиполлино фигурирует налог на воздух, который в наше время рискует стать реальностью. Принц Лимон, обращаясь к жителям, возмущается. С тех пор, как введен налог на воздух, вы стали меньше дышать.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ. You can't touch this.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Реклама.
2: Альфа-компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Специалисты Роспотребнадзора по Ульяновской области рекомендуют родителям использовать лето для вакцинации детей. График прививок составляет педиатр индивидуально, учитывая возраст, здоровье и национальный календарь. В летний период часто советуют делать 3 вакцины – от клещевого энцефалита, от гепатита А и от ротавирусной инфекции. Не стоит забывать и о плановых прививках от коклюша, дифтерии, столбняка и других. Перед любой вакцинацией необходима консультация педиатра для оценки состояния здоровья ребенка и составления плана. Взрослым рекомендуют изучить информацию о вакцине и дать информированное согласие. Археологи установили точное место фундамента господского дома усадьбы Толстых и Вашевых в селе Ундоры. Имение, известное с 17 века как родовое владение семён Толстых, а затем и Вашевых, было одним из богатейших в Симбирской губернии. На его территории, помимо главного дома, окруженного парком и прудами, находились хозяйственные постройки, следы которых также обнаружены. Усадьба прославилась благодаря истории любви декабриста Василия Ивашева и гувернантки Марии Сесиль Ледантью, которая отправила за ним в сибирскую ссылку. Дальнейшие раскопки помогут открыть новые сведения об этом историческом месте. С 5 по 7 июня в Терентьевском районе Ульяновской области пройдет второй этап Кубка России по ралли-рейдам. Спортсмены на мотовездеходах класс номер 2, прототипах рейд-спорт и российских внедорожниках проедут пролог длиной 10 километров, а затем 3 спецучастка по 100 километров. В рамках гонки также состоится первый этап серии «Холмы России» и историко-географический квест. Торжественное открытие запланировано на субботу в центре Теренги. В соревнованиях примут участие 27 экипажей. В России заявили об увеличении бюджетных мест в вузах, пишет «Высота-102». Всего же в текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В вузах страны на бюджетной основе готовы принять 880 тысяч вчерашних школьников. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде в плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда».
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: С чем у нас ассоциируется Барселона? Футбол, архитектура Гауди, пляжи Средиземного моря. Но в начале июня этот список дополняет музыкальный фестиваль Primavera Sound. Проект существует с 2001 года. Он вырос из скромного смотра локальных инди-групп в один из крупнейших европейских фестивалей. Его ключевое отличие – строгий фокус на актуальной альтернативной музыке и никакой коммерческой попсы. Впрочем, имена хедлайнеров достаточно громкие и успешные. Massive Attack, The Cure и Gorillaz. В этом году организаторы обновили гастрономическую концепцию. Вместо фастфуда меломанам предлагают традиционную колбасу бутифарра на гриле, местный аналог паэльи фидео на тонкой вермишели с каракатицей и знаменитый десерт крема каталана с хрустящей сахарной корочкой. Все билеты на площадке в Барселоне были полностью распроданы еще за 4 месяца до старта. Но для любителей передовой музыки есть онлайн-трансляция и фрагмент песни одного из хедлайнеров группы Massive Attack.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск.ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск.ФМ.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт-Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 июня 1821 года в Москве родился русский поэт, которого называли живописцем слова, Аполлон Майков. Многие его стихи стали романсами, например, «О чем в тиши ночей» и «Колыбельная». Он переводил Гейне и Гёте, народное творчество Белоруссии, Греции и Сербии, а поэтический перевод Майкова «Слово о полку Игореве» считается одним из лучших. Имя Аполлон в старинной дворянской семье Майковых носили мужчины нескольких поколений. Так отца поэта звали Николай Аполлонович, и дед был Аполлоном и тоже поэтом. Одного из троих своих сыновей и сам Майков назвал также. Аполлон Аполлонович был известным живописцем и политиком-монархистом. Фёдор Достоевский считал поэта Майкова лучшим другом, хотя социально они были далеки. Писатель – бывший политический каторжник и вечно в долгах, а Майков – высокопоставленный, состоятельный чиновник. Но поэт был крестным отцом всех детей Достоевского и помогал его семье материально. Но сегодня один из друзей считается гением.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури «Мантиоса», 58,90. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, день небольших удач и нечаянной помощи. Используйте такие приятные моменты по максимуму. Тельцы, день усыпления бдительности. Слишком комфортное течение дел может лишить вас внимательности. Будьте осторожны. Близнецы, ваши помощники – это здравый смысл и прошлый опыт. Придерживайтесь проверенных методов. Раки, от вас могут ускользнуть какие-то важные детали. Не стоит принимать окончательных решений, особенно относительно будущего. Львы, к вам могут прилипнуть нежелательные попутчики или нахлебники. Опасайтесь интриг в ближайшем окружении. Девы, кто-то может перейти вам дорогу или задеть ваши финансовые интересы. Следите за тем, чтобы ваши симпатии не вредили вашему кошельку. Весы, могут снова произойти события, которые уже вызывали ваше раздражение. В этот раз будет шанс избавиться от этих проблем навсегда. Скорпионы, неудачный день для траты денег, особенно на большие, дорогие вещи и технику. Также не стоит планировать поездки. Стрельцы, у вас появятся дополнительные точки опоры. Вы увидите, что некоторые дела идут явно лучше, чем вы ожидали. Козероги, хорошо бы добавить в дела немного импровизации. Это увеличит вероятность позитивного решения волнующих вас вопросов. Водолеи, делегируйте хотя бы некоторые дела. Группа поддержки позволит вам по-новому взглянуть на вопросы, которые кажутся неразрешимыми. Рыбы, у вас появится возможность, а главное желание, включиться в новое дело. И это отличный день для старта.
0: Ульяновск FM. This

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Сингапуре открылся мегапарк дикой природы Rainforest Wild Adventure. Концепция парка полностью исключает клетки и решетки. Животных отделяют скрытые рвы и естественные ландшафтные барьеры. Для туристов разработаны 5 уровней сложности маршрутов, от благоустроенных пешеходных экотроп до экстремальных альпинистских трасс. Главные фишки – гигантские качели, уносящие туристов на 8-метровую высоту над пропастью с дикими зверями, и скоростной зиплайн для обзора джунглей с высоты птичьего полета. Впервые в Юго-Восточную Азию завезли африканских акапи. Они очень скрытные, приходятся близкими родственниками жирафам, но имеют характерные полосы, как у зебры. В парке воссозданы интерактивные подземные пещеры с летучими мышами, а в зоне Мадагаскар в естественной среде обитают лемуры и экзотические птицы. На территории курсируют исключительно бесшумные электробусы. Зоны отдыха на открытом воздухе охлаждаются уникальной скрытой системой климат-контроля без использования стандартных кондиционеров. А сердцем комплекса стал ветеринарный госпиталь для диких животных. За радикально новый подход к экотуризму журнал «Тайм» уже включил этот объект в список лучших мест планеты 2026 года.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: разбуди меня.
1: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 4 июня 1926-го в Тибете был введен один из самых сомнительных налогов всех времен и народов – налог на уши. С его помощью Далай-лама XIII собирал деньги на создание армии. Новый сбор никого не удивил, ведь уже было множество других налогов – на свадьбу, на право петь и танцевать, звонить в колокольчик, бить в барабаны. Налог на уши обязали платить всех, кто их носил. При этом потерявшие одно ухо в бою платили вдвое меньше. Собрать деньги на армию удалось всего за год. В мире существовало и до сих пор существует множество странных налогов. Например, в Англии в конце 18 века была пошлина на шляпы, от которой страдали модники. А Петр I вводил налог на бороду. В Венеции в самом конце 20 века появился сбор на посещение общественного туалета, но местные платят вдвое меньше туристов. В американском штате Арканзас с тех, кто делает татуировку или пирсинг, берут сбор 6% от стоимости услуги. Так власти борются с легкомысленным подходом жителей к своему телу. В сатирической сказке о Чиполлино фигурирует налог на воздух, который в наше время рискует стать реальностью. Принц Лимон, обращаясь к жителям, возмущается. С тех пор, как введен налог на воздух, вы стали меньше дышать.
5: Ульяновск FM.

0: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ, радио Ульяновск-ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подписал два крупных инвестиционных соглашения. С компанией «Щелково Агрохим» договорились о строительстве семеноводческой компании в Тернгульском районе. Объем инвестиций – более 1 миллиарда рублей. Губернатор получил присвоить проекту статус особо значимого. А также с холдингом MCG Group подписан контракт на строительство нового корпуса в индустриальном парке «Заволжье» для выпуска элементов системы пассивной безопасности автомобилей. Власти региона обеспечат сопровождение проекта и создание экономической зоны, где эта компания может быть первым резидентом. По итогам форума губернатор пообещал продолжить работу по привлечению инвесторов, отметив, что эти проекты создают новые рабочие места и усилят агропромышленный и промышленный потенциал Ульяновской области. В Ульяновске по поручению главы города убирают сорняки у рельсов ради безопасности движения. Ведомстве уточнили, что густая растительность может скрывать посторонние предметы на рельсах и создавать риск нештатных ситуаций. Поэтому работы проводятся оперативно по приоритетным участкам. В Ульяновске электротрансе добавили, что борьба с сорной растительностью будет продолжаться до осени. Причем в первые месяцы сезона важно держать высокий темп покоса, чтобы минимизировать риски для пассажиров и подвижного состава. В Госдуме предложили штрафовать работодателей за ложные данные о зарплате в вакансиях, так как это вводит в заблуждение более 60% соискателей. В качестве мер предлагаются штрафы в зависимости от размера завышения или приостановка деятельности на 90 суток. Контроль за соблюдением правил, по мнению депутатов, должны осуществлять трудовые инспекции, а жалобы можно будет подавать через портал госуслуги. В России заявили об увеличении бюджетных мест в вузах, пишет «Высота 102». Всего же в текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В вузах страны на бюджетной основе готовы принять 880 тысяч вчерашних школьников. Мед может служить эффективным натуральным источником энергии во время физических нагрузок. Продукт по своему действию сопоставим со спортивными гелями и энергетическими напитками. В том числе утверждается, что употребление от 1 до 1,5 столовых ложек меда перед тренировкой может пополнить запасы гликогена, особенно в печени. В ходе эксперимента бегуны, употреблявшие медовый напиток в двухчасовом перерыве между тренировками в условиях жары, смогли пробежать второй раз на 10% большую дистанцию, чем при обычном отдыхе. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легенда возвращается. Mitsubishi официально объявила о возрождении Pajero. Мировая премьера пятого поколения состоится осенью этого года, а полноценный старт продаж намечен на 2027. Для нашей страны Pajero – автомобиль эпохальный. Появившись в начале 90-х, второе поколение с трансмиссией Super Select мгновенно стало символом статуса и проходимости. Новинка построена на прочной рамной платформе пикапа Triton. При этом внедорожник получит уникальные настройки подвески для плавности хода и премиальный трехрядный салон. Базовым мотором станет турбодизель 2.4 на 204 силы, а в будущем ожидается и мощный гибрид. Автомобиль сохранит большой, брутальный и подчеркнуто угловатый кузов. Напомню, 12 раз Pajero побеждал в ралли-марафоне Дакар. Будем надеяться, старая школа еще способна на многое.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: С чем у нас ассоциируется Барселона? Футбол, архитектура Гауди, пляжи Средиземного моря. Но в начале июня этот список дополняет музыкальный фестиваль Primavera Sound. Проект существует с 2001 года. Он вырос из скромного смотра локальных инди-групп в один из крупнейших европейских фестивалей. Его ключевое отличие – строгий фокус на актуальной альтернативной музыке и никакой коммерческой попсы. Впрочем, имена хедлайнеров достаточно громкие и успешные. Massive Attack, The Cure и Gorillaz. В этом году организаторы обновили гастрономическую концепцию. Вместо фастфуда меломанам предлагают традиционную колбасу бутифарра на гриле, местный аналог паэльи фидео на тонкой вермишели с каракатицей и знаменитый десерт крема каталана с хрустящей сахарной корочкой. Все билеты на площадке в Барселоне были полностью распроданы еще за 4 месяца до старта. Но для любителей передовой музыки есть онлайн-трансляция и фрагмент песни одного из хедлайнеров группы Massive Attack.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода Апельсин». 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 июня 1821 года в Москве родился русский поэт, которого называли живописцем слова, Аполлон Майков. Многие его стихи стали романсами, например, «О чем в тиши ночей» и «Колыбельная». Он переводил Гейне и Гёте, народное творчество Белоруссии, Греции и Сербии, а поэтический перевод Майкова «Слово о полку Игореве» считается одним из лучших. Имя Аполлон в старинной дворянской семье Майковых носили мужчины нескольких поколений. Так отца поэта звали Николай Аполлонович, и дед был Аполлоном и тоже поэтом. Одного из троих своих сыновей и сам Майков назвал также. Аполлон Аполлонович был известным живописцем и политиком-монархистом. Фёдор Достоевский считал поэта Майкова лучшим другом, хотя социально они были далеки. Писатель – бывший политический каторжник и вечно в долгах, а Майков – высокопоставленный, состоятельный чиновник. Но поэт был крестным отцом всех детей Достоевского и помогал его семье материально. Но сегодня один из друзей считается гением мировой литературы, а второй – почти забыт.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

по течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск ФМ.
0: Инструментальная музыка.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Правительство Ульяновской области, корпорация развития региона и холдинг MGC Group накануне подписали соглашение о намерениях создать производство пиропатронов для подушек безопасности водителя, переднего пассажира и боковых подушек. Эти устройства заставляют подушку раскрываться при аварии. Объем вложений в проект не менее 500 миллионов рублей. На новом заводе откроют порядка 40 рабочих мест. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что с холдингом договорились построить новый корпус в индустриальном парке Заволжье. Там выпустят ключевые детали системы пассивной безопасности машин. Корпорация развития Ульяновской области будет оказывать поддержку инвестору на всех этапах реализации проекта, начиная с консультаций и заканчивая организационными вопросами. Дворец книги в Ульяновске 6 июня в 16:00 приглашает читателей на медленное чтение повести Николая Карамзина «Бедная Лиза». Произведение написал уроженец Симбирского края. Вместе с ученым-секретарем дворца книги, кандидатом филологических наук Оксаной Нагаевой, участники построчно разберут сюжет, исторический контекст, характер и поведение героев. Организаторы называют это вдумчивым чтением и глубоким погружением в текст. Предварительная запись по телефону 44 37 95. Вход свободный. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он вступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформы загоняют пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может переносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Португальские ученые выяснили, что кетогенная диета может не только помогать в снижении веса, но и снижать риск заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. Она переводит организм в состояние кетоза, где мозг использует альтернативный источник энергии – кетоновые тела вместо глюкозы. По мнению авторов, кетоны способны компенсировать энергетический дефицит нервных клеток, уменьшать воспаление и усиливать очищение клеток. Однако большинство данных получено на животных, а полноценные клинические испытания на людях немногочисленны. Ученые рассматривают ее как дополнительный метод поддержки пациентов наряду с основным лечением. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, возможны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Ульяновске до плюс 19.
5: Реклама.
6: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Деспасито.
1: Луис Фонси, Дэдди Янки, Деспасито. Отличное настроение в компании любимой музыки, которая обязательно поможет нам сделать максимум в этот рабочий четверг. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет и удачи. Впереди у нас Леонид Агутин и Анжелика Варум. Королева.
2: Ульяновск ФМ 104.2.
3: Реклама. В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком» 299,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Недавно музыкальные инфлюенсеры заметили очень интересную штуку. Если ускорить вокал Леонида Агутина, получится Анжелика Варум. И наоборот, такая вот гармония и согласие с нами «Золотые хиты». И то, что в моде. Всем удачного продолжения рабочего четверга. Морган Уоллен на очереди, «Love Somebody», сейчас Анна Романова. И все то, чего мы наверняка не знали о манго.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Манго – один из самых любимых фруктов в мире. Но, несмотря на чудеса селекции и логистики, оно по-прежнему не всегда доступно в наших краях. Сегодня манго. Дикая манго зародилась в предгорьях Гималаев на стыке северо-восточной Индии, Мьянмы и Бангладеш. Генетики оценивают возраст диких видов манго примерно в 25-30 миллионов лет. Человек одомашнил это растение около 5000 лет назад в Индии. Существует две генетически разные линии манго – индийская и юго-восточно-азиатская. Индийская манго яркая и круглая, азиатская – вытянутая, зеленовато-желтая. В мире зарегистрировано более 1000 коммерческих сортов манго. Из них около 600 культивируется только в Индии. Манго относится к семейству сумаховых, его близкие родственники – фисташки и ядовитый плющ. В кожуре и соке манго-латексе содержится токсичное вещество урушиол, которое вызывает ожоги на коже, в том числе самих плодов. Из-за этого каждый плод манго вручную срезают и сразу переворачивают местом среза вниз на полчаса, чтобы сок вытек на землю. Манго – это дерево-гигант, способное достигать 40 метров в высоту с радиусом кроны до 10 метров. Корни манго уходят под землю на глубину до 6 метров, что делает его чрезвычайно устойчивым к засухам. Дерево манго может жить, цвести и активно приносить плоды более 300 лет. Одно из таких старейших деревьев находится в центральной Индии и до сих пор дает урожай. В индийской культуре манго веками ассоциировалось не просто с любовью, а со страстью. Ведический бог любви Кама, согласно мифам, стреляет в сердца богов и людей 5 стрелами, наконечники которых украшены цветами. И главное, самое мощное из стрел, украшено цветком манго. Популярный сорт манго Томми Аткинс, который чаще всего продается в супермаркетах по всему миру, изначально был забракован экспертами за волокнистую мякоть и посредственный вкус. Однако он победил всю индустрию благодаря своей феноменальной неубиваемости при транспортировке. Самый редкий сорт манго растет в Западной Бенгалии, в Индии. Это сорт кахитур, выведенный специально для местных навабов, то есть правителей. Плоды этого сорта настолько нежные, что их нельзя трогать руками. Сборщики используют специальные тканевые сачки, а созревшие плоды хранят завернутыми в тончайшие слои хлопка. И что на первом месте? Знаменитый текстильный орнамент «Турецкий огурец» или «пейсли», который вы наверняка видели на банданах и платьях, на самом деле создан в Древней Индии и символизирует плод манго.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Ульяновск-ФМ. Музыкальный пульс города.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Половина первого на часах. В нашей компании хорошо всегда, тем не менее и старания тоже не забываем прикладывать для удачного и продуктивного рабочего дня. One Republic у нас впереди, Need Your Love и группа Hi-Fi.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, возможны дожди, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Ульяновске до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: И пусть рабочий день будет легким в компании отличной музыки, тем более, что впереди у нас золотая коллекция. Лале, Leave Tomorrow, Ace of Base, Wheel of Fortune. В самом начале Let Back, Бакерман.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Красивейшая вещица от La Lely в Tomorrow в нашей золотой коллекции. А впереди нас ждет пятерка лучших песен о любви в самом начале. Aerosmith, Crying и музыка, понятная без слов. В финале часа на этот раз Mount Royal Orchestra и музыкальные темы из мюзикла «Ромео и Джульетта».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, возможны дожди, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Ульяновске до плюс 19.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
3: В сегодняшнем сборнике Брайан Адамс, роскошная «Have You Really Loved a Woman», «Pink и Natrius», «Just Give Me a Reason», еще Владимир Кузьмин и Оливия Дин «So Easy» в самом начале. Aerosmith, «Crying» — это пятерка лучших песен о любви.

0: Звездный саундтрек был записан как главная музыкальная тема для фильма «Дон Жуан де Марко» в 1995-м. Картина с Джонни Деппом и Марлоном Брандо. Это Брайан Адамс «Have you ever really loved a woman» в пятерке лучших песен о любви. А меня зовут Элина Гончарова. Всем доброго, легкого и позитивного продолжения дня. Далее здесь Ингрид Интанг.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

though, so they can war. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Половина первого на часах. Легкого, доброго и позитивного нам с вами продолжения рабочего четверга. Там, где музыка прежде всего, далее Хулио Иглесиас и Долли Партон. А после елк расскажет о том, как все сделать проще.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, возможны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Ульяновске до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: В нашей компании хорошо всегда, и в последней четверти часа ждем с удовольствием сборник хитов золотой коллекции. В этой тройке Эрика «I Don't Know», Ричард Маркс «Has It» и в самом начале Depeche Mode культовая «Personal Jesus».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Иногда незнание все-таки освобождается от ответственности. 2003 Эрика «I Don't Know» в нашей золотой коллекции. В дебюте нового музыкального Адриана Челентано «Конфесса» и музыка, понятная без слов, в финале часа Жан-Клод Барелли «Лунная река».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп», проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, возможны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Ульяновске до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Бруно Мартини Зиба, Hear Me Now, с нами яркое, солнечное, летнее настроение в любую погоду. И, конечно же, мы рады им делиться. Меня зовут Элина Гончарова. Пусть продолжение рабочего четверга нас с вами только радует. А впереди из музыки Мануары Эннели, Free to One, уже вот-вот бит-квартет «Секрет».

0: Еновск FM.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

0: Мануар Эннели, Free to One для тех, кто уже хорошо вложился в работу и начинает отсчет до завершения рабочего дня. Здесь золотые хиты. И не только. Катин Крюх с нами далее.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б. Торговый центр «Дарс». Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: И вот уже половина третьего в нашей компании. Время на работе летит легко и незаметно. Дамиана Дэвид у нас на очереди, свежие вещицы Next Summer и группа «Звери».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, возможны дожди, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Ульяновске до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Меньше слов, больше музыки. И пока еще очень много сил для того, чтобы завершить рабочий день максимально здорово. Постараемся. Ну а впереди у нас сборник хитов золотой коллекции. Дюк Дюмон, Ocean Drive, Майкл Джексон, песня «Земли». В самом начале Modern Talking, Arabian Gold.
1: Ульяновск-ФМ. 104.2.
0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио «Улица».

Позитивная энергетика Дюк Дюмон Ocean Drive в нашей золотой коллекции. Скоро здесь лирика от Sixpence, None the Richer, Kiss Me и музыка, понятная без слов, Джеймс Ласт, одинокий пастух в финале часа.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, возможны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Ульяновске до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Золотые хиты и то, что в моде, в компании которых мы сохраняем отличное настроение, ну а уж продолжение рабочего дня нас обязательно чем-нибудь порадует. Меня зовут Элина Гончарова, скоро здесь Вячеслав Бутусов и Алекс Уоррен, свежие вещицы «Fever Dream».

0: непростой тернистый путь от известного инфлюенсера к известному же музыканту прошел Алекс Уоррен. Fever Dream с нами. Отличная музыка и наверняка тоже намерение достичь сегодня определенных успехов. Пусть все обязательно получится. Далее здесь Тото Кутуньо, Соло Ной.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Половина четвертого на часах. Пусть продолжение рабочего четверга будет легким для всех. Элтон Джон, Дуа Липа, далее Cold Heart, там, где музыка прежде всего, и группа Браво.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, возможны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Ульяновске до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: В нашей компании хорошо, всегда-всегда приятно. И в последней четверти часа настало время знакомиться с хитами золотой коллекции. На этот раз Sia, Unstoppable, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. В самом начале Gloria Gaynor, I Will Survive.
0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Неукротимая девушка, для которой не существует препятствий. Sia Unstoppable – это наша золотая коллекция. Liz McClernon в начале нового музыкального «Woman in Love» и музыка, понятная без слов. Уже вот-вот «Amic» – «Pure Paradise».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. С 5 по 7 июня в Теренгульском районе Ульяновской области пройдет второй этап Кубка России по ралли-рейдам. Спортсмены на мотовездеходах класс номер 2, прототипах рейд-спорт и российских внедорожниках проедут пролог длиной 10 километров, а затем три спецучастка по 100 километров. В рамках гонки также состоится первый этап серии «Холмы России» и историко-географический квест. Торжественное открытие запланировано на субботу в центре Теренги. В соревнованиях примут участие 27 экипажей. 10 июня в Ульяновск прибывает театральный поезд, всероссийский проект к 150-летию Союза театральных деятелей России. В город приедут творческие коллективы из разных регионов. 10 и 11 июня спектакли будут проходить в Ульяновском драматическом театре, в Ульяновском театре кукол, в 20 творчества детей и молодежи и в Центре креативных компетенций «Патриот». В России заявили об увеличении бюджетных мест в вузах, пишет «Высота 102». Всего же в текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В вузах страны на бюджетной основе готовы принять 880 тысяч вчерашних школьников. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде в плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда». Ученые из Бостонского университета испытали синолитический препарат на пожилых мышах. Его наносили на кожу в течение 5 дней, после чего оценивали скорость заживления. К 24-му дню 80% мышей, получавших препарат, раны полностью зажили. Эффект связан с уничтожением клеток зомби, которые с возрастом накапливаются в организме, поддерживают воспаление и замедляют восстановление тканей. Неожиданно препарат временно усиливал воспаление, что помогло перезапустить регенерацию. На молодых мышах почти не подействовало, так как у них мало стареющих клеток. Данный результат свидетельствует о создании регенерирующего крема. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, возможны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Ульяновске до плюс 19.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Музыка, которую мы любим и в компании которой уже начинаем фиксировать промежуточные результаты рабочего дня и, конечно, хвалить себя любимых. Меня зовут Элина Гончарова. Всем прекрасного настроения. Ванатек впереди. Someone и уже вот-вот Hi-Fi. Беспризорник.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Стейк киты свежемороженый 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты и то, что в моде, которые улучшают настроение, повышают нашу с вами продуктивность. Всем удачного продолжения дня. Рик Астли, Never Gonna Give You Up впереди.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидались.

0: На часах 16:30, там, где музыка прежде всего скоро. Тейлор Свифт, Fate of Ophelia и Николай Носков.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, возможны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Ульяновске до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: В нашей компании хорошо всегда и особенно приятно ощущать приближение завершения рабочего дня. Хорошего всем вечера. Впереди у нас хиты золотой коллекции в сборнике Энрике Иглесиас, Do You Know, Scorpions, легендарная Wind of Change и в самом начале Bad Boys Blue, Pretty Young Girl.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Музыка, проверенная временем в нашей золотой коллекции. Энрике Иглесиас, Do You Know? Меня зовут Элина Гончаров. Я прощаюсь с вами и оставляю в приятной компании Алены Богдановой. В финале час послушаем музыку, понятную без слов. Это оркестр Поля Мориа, мелодия «Пардон и муа».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп», проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 17-19.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: В каждой ноте лета. Песня называется «Синьорита». Это были Шон Мендес и Камила Кабельо. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Прекрасного вам настроения желаю. А дальше у нас с вами песня о том, как однажды может очень даже повести невеста группы «Мумитроль».
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем шоколадной глазури «Мантиоса» 58.90. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск ФМ

0: «Не уходи, останься, не пожалеешь об этом» Леони и Каллум Скотт. Песня называется «Стои». Дальше у нас с вами еще золотой хит Рикардо Фолли «Стори ди тути джорни».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

play.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 17-19.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: У нас с вами на очереди золотая коллекция. В ней появится Мадонна, которая собирается выступить на чемпионате мира по футболу в самом финале. Чемпионат мира начнется 11 июня. Он пройдет в трех странах: в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде. Еще в нашей тройке, кроме Мадонны, Хараш, а также Рой Орбисон, Oh Pretty Woman.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В наш с вами золотой коллекции Араш. А вам желаем прекрасного вечера, хорошего настроения. Дальше у нас с вами Raymond Tonight. До этого еще музыка, понятная без слов. Послушаем композицию «Эль Кондор Паса».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Правительство Ульяновской области, корпорация развития региона и холдинг MGC Group накануне подписали соглашение о намерениях создать производство пиропатронов для подушек безопасности водителя, переднего пассажира и боковых подушек. Эти устройства заставляют подушку раскрываться при аварии. Объем вложений в проект не менее 500 миллионов рублей. На новом заводе откроют порядка 40 рабочих мест. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что с холдингом договорились построить новый корпус в индустриальном парке Заволжье. Там выпустят ключевые детали системы пассивной безопасности машин. Корпорация развития Ульяновской области будет оказывать поддержку инвестору на всех этапах реализации проекта, начиная с консультаций и заканчивая организационными вопросами. В Ульяновске по поручению главы города убирают сорняки у рельсов ради безопасности движения. Ведомстве уточнили, что густая растительность может скрывать посторонние предметы на рельсах и создавать риск нештатных ситуаций. Поэтому работа проводится оперативно по приоритетным участкам. В Ульяновск электротрансе добавили, что борьба с сорной растительностью будет продолжаться до осени. Причем в первые месяцы сезона важно держать высокий темп покоса, чтобы минимализировать риски для пассажиров и подвижного состава. С 5 по 7 июня в Терентгульском районе Ульяновской области пройдет второй этап Кубка России по ралли-рейдам. Спортсмены на мотовездеходах класс номер 2, прототипах рейд-спорт и российских внедорожниках проедут пролог длиной 10 километров, а затем три спецучастка по 100 километров. В рамках гонки также состоится первый этап серии «Холмы России» и историко-географический квест. Торжественное открытие запланировано на субботу в центре Теринги. В соревнованиях примут участие 27 экипажей. В России заявили об увеличении бюджетных мест в вузах, пишет «Высота 102». Всего же в текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В вузах страны на бюджетной основе готовы принять 880 тысяч вчерашних школьников. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде в плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда». Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 17-19.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Александр Маршал, музыка, которую мы любим. Вам желаю прекрасного летнего вечера, уже легкого завершения дел на сегодня. А дальше у нас с вами золотой хит в исполнении Криса Айзека, до этого еще Дункан, Лоуренс Аркада. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: На подходе у нас с вами такая песня, слушая которую, может даже показаться, что наступили уже выходные. I Just Met Bruno Mars. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Манго – один из самых любимых фруктов в мире. Но, несмотря на чудеса селекции и логистики, оно по-прежнему не всегда доступно в наших краях. Сегодня манго. Дикая манго зародилась в предгорьях Гималаев на стыке северо-восточной Индии, Мьянмы и Бангладеш. Генетики оценивают возраст диких видов манго примерно в 25-30 миллионов лет. Человек одомашнил это растение около 5000 лет назад в Индии. Существует две генетически разные линии манго – индийская и юго-восточно-азиатская. Индийская манго яркая и круглая, азиатская – вытянутая, зеленовато-желтая. В мире зарегистрировано более 1000 коммерческих сортов манго. Из них около 600 культивируется только в Индии. Манго относится к семейству сумаховых. Его близкие родственники – фисташки и ядовитый плющ. В кожуре и соке манго-латексе содержится токсичное вещество урушиол, которое вызывает ожоги на коже, в том числе самих плодов. Из-за этого каждый плод манго вручную срезают и сразу переворачивают местом среза вниз на полчаса, чтобы сок вытек на землю. Манго – это дерево-гигант, способное достигать 40 метров в высоту с радиусом кроны до 10 метров. Корни манго уходят под землю на глубину до 6 метров, что делает его чрезвычайно устойчивым к засухам. Дерево манго может жить, цвести и активно приносить плоды более 300 лет. Одно из таких старейших деревьев находится в центральной Индии и до сих пор дает урожай. В индийской культуре манго веками ассоциировалось не просто с любовью, а со страстью. Ведический бог любви Кама, согласно мифам, стреляет в сердца богов и людей 5 стрелами, наконечники которых украшены цветами. И главное, самое мощное из стрел, украшено цветком манго. Популярный сорт манго Томми Аткинс, который чаще всего продается в супермаркетах по всему миру, изначально был забракован экспертами за волокнистую мякоть и посредственный вкус. Однако он победил всю индустрию благодаря своей феноменальной неубиваемости при транспортировке. Самый редкий сорт манго растет в Западной Бенгалии, в Индии. Это сорт кахитур, выведенный специально для местных навабов, то есть правителей. Плоды этого сорта настолько нежные, что их нельзя трогать руками. Сборщики используют специальные тканевые сачки, а созревшие плоды хранят завернутыми в тончайшие слои хлопка. И что на первом месте? Знаменитый текстильный орнамент «Турецкий огурец» или «пейсли», который вы наверняка видели на банданах и платьях, на самом деле создан в Древней Индии и символизирует плод манго.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 17-19.

0: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней о семейных традициях споет Джо Кокер «My Father's Son». Также послушаем песню из фильма о Джеймсе Бонде «Skyfall», «Адель». А еще в нашей тройке появится несравненная «Сиси Кэтч».
1: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: Это была Аделя Skyfall, а в нашей с вами золотой коллекции. Вам желаю прекрасного вечера. Легкая, беззаботная песня у нас с вами на подходе. Beautiful Life, Ace of Base. До этого еще инструментальная композиция Son of Ocarina.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе Баффало. Хорошее дело. 1 килограмм 289 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 17-19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

А это спелись Пол Маккартни и Майкл Джексон. Композиция называется «Say, Say, Say». А, кстати, у Пола Маккартни недавно вышел новый альбом «The Boys of Dungeon Lane», один из самых ретро-ориентированных за всю его безумно долгую карьеру. Дальше у нас с вами еще Кипелов. Послушаем песню «Я свободен».

Как вам? А новый хит Эдди Свимса, мистер Ноу, и то. Меня зовут Алена Богданова. Приятного вам отдыха после работы. Далее для вас еще золотой хит Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: с вами остановились всего в одном шаге от нашей золотой коллекции, а в ней медитативная песня Annie Only If. Также послушаем танцевальный хит Angels, а в начале нашей с вами тройки очень красивая баллада Ричарда Маркса Right Here Waiting.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

Это была наш с вами золотая коллекция, в которой группа Morandi, Angels, далее Darren Hay, Insatiable. До этого еще узнаем, что завтра у нас будет с погодой. А чуть раньше музыка понятная без слов. Каприз Паганини.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 17-19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Я вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Далёна, с вами Браво. Но прежде еще давайте узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette ZR1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Через полторы минуты у нас с вами команда Клан Карусель. Трек называется «Райд». Но прежде еще Анна Романова расскажет, что нас с вами ждет завтра. Узнаем это из гороскопа.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Раки, день организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы, некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы, может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы, ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы, начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы, вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги, ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи, за вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошая музыка, хороший вечер.
1: Ульяновск FM.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: «Ульяновск-ФМ».
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 17-19.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
2: Вам желаю приятного отдыха. Оставайтесь с нами. Далее Лаура Паузини, «It's not goodbye». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на пятницу.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Раки, день организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы, некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы, может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы, ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы, начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы, вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги, ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи, за вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы, не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 17-19.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 17-19.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM 104.2. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего. I'm

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Кировск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.